эти русские. Эти русские мальчики не меняются. Война, революция, русская рулетка. Умереть.